0: Сегодня я ел пирог, я ел пельмени, я пил квас, я нашел черный чай, я ел суши, я ел чили, я ел панерозопные суши, я ел...
1: Есть такой писатель, он не всегда писал пьесы. Разбег Бадиков, он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал...